Христе, город с ангела зижавов, Славянина, но спадли, а и хорош, Кау мальчо спавнеса.

0: Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 2-47-44-22. Вебгуэрди ecovut.gr.
1: Радио Чуэнебури.